0: Радио Джаз. The best of the world radio.
1: В эфире СМИ Радио Джаз. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала Радио Джаз, предназначена для лиц старше 12 лет.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Никто не пострадал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По словам главы города, средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На фоне угрозы ударов БПЛА в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово ввели режим полетов по согласованию. Страны Запада возводят новый железный занавес России. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов, передает РИА Новости. Он утверждает, что Запад пытается придать необратимый характер разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе столетиями. Дипломат полагает, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе. Добавлю, две недели назад замглавы российского МИДа Александр Грушко заявлял, что НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и занимается отработкой сценариев захвата Калининграда. США обеспечат сопровождение торговым судам, заблокированным в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Об этом заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп. Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут препятствовать, то, к сожалению, с этим вмешательством придется бороться силой, добавил он. Трамп назвал сопровождение судов проектом «Свобода». Его реализация начнется сегодня утром. Президент США отметил, что застрявшие в заливе суда прибыли из разных стран и являются всего лишь нейтральными и невинными наблюдателями, на некоторых из которых заканчивается продовольствие. Второй пациент готовится к введению вакцины для лечения меланомы. Препарат планируется изготовить и ввести в мае, сообщил научный руководитель Центра Гамалея Александр Гинзбург в беседе с РИА Новости. Напомню, что первый пациент получил персонализированную противоопухолевую вакцину для лечения меланомы кожи 1 апреля. Им оказался 60-летний житель Курской области. Спустя месяц Гинзбург заявлял, что у первого пациента наблюдается небольшая положительная динамика. Однако основные результаты еще впереди. Ученые также сообщали, что следующей онкологической вакциной в России станет препарат от мелкоклеточного рака легкого. Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая траты на продукты питания, сообщает «Известия». Почти на четверть снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды, на 6% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5% на телекоммуникационные услуги. По словам экспертов, тенденция связана с переходом населения от потребительской модели к сберегательной. Также заметно уменьшились траты на одежду, обувь и аксессуары. Снизились расходы на бытовую технику. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз». Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
1: Журнал «Мудборд» – о звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
0: Журнал «Мудборд» – в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
1: Интересно знать. В «Антиутопии 451 градус по Фаренгейту», написанной еще в 1953 году, Рэй Брэдбери предсказал появление современных наушников-вкладышей. Он описал их как «ракушки» — миниатюрные радиоприемники-втулки, создающие океан звуков в голове слушателя. В эпоху громоздких проводных устройств эта идея казалась фантастикой. Сегодня же беспроводные капельки – неотъемлемая часть жизни, подтверждающая удивительную прозорливость писателя, который предвидел не только технологию, но и стремление людей к цифровой изоляции от реальности.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России решили по-новому посчитать уровень неравенства населения после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации доходов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как сообщает газета «Коммерсант», новый подход к расчету коэффициента представил Росстат. В России его считают с 1995 года. По итогам 2025 его значение выросло до рекордных значений. На таком же высоком уровне оно находилось только в 2007. Такая динамика не соответствует задаче выполнения одной из национальных целей по снижению уровня бедности. Рассчитанный по новой методике коэффициент неравенства стал ниже. При этом экс-министр труда Сергей Калашников заявил НСН, что для снижения уровня бедности до 5% к 2036 году нужно изменить систему оплаты труда и повысить уровень доходов. Арабские Эмираты уведомили Организацию арабских стран-экспортеров нефти о своем решении выйти из ее состава. Руководство ОАПЕК выразило благодарность королевству за вклад в развитие энергетического сектора арабских стран. ОАПЕК – это межправительственная организация со штаб-квартирой в Кувейте, координирующая энергетическую политику арабских стран-экспортеров нефти. После выхода Арабских Эмиратов из организации в нее будет входить всего 10 членов – Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис. До этого Арабские Эмираты вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+. Министр энергетики королевства объяснял, что на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск на 2 недели. Сделать это ему порекомендовали врачи, написал он в Телеграме. Подробности о состоянии своего здоровья глава региона не привел. Напомню, Гладков объявил об уходе в 2-недельный отпуск в середине апреля. Обязанности губернатора выполняет его заместитель. Гладков ушел отдыхать во время обсуждения его возможной досрочной отставки, о которой сообщали СМИ. Губернатор возглавляет Белгородскую область с ноября 2020 года. Американский IT-гигант Oracle за месяц уволил 30 тысяч сотрудников и заменила нейросеть, которую часть из уволенных работников и обучала, пишет Time. В материале говорится, что сотрудникам компании поручили описывать свою работу, обучая корпоративный искусственный интеллект. Компания Oracle специализируется на создании программного обеспечения для баз данных и корпоративных приложениях, но последние несколько лет она переориентировалась на искусственный интеллект. Употребление алкоголя заметно сократилось среди российских туристов на курортах Анталии в этом году. Об этом рассказал РИА Новости владелец одного из отелей региона. По его словам, изменение поведения связано с ростом цен на отдых и общими экономическими условиями, которые заставляют туристов более рационально подходить к расходам в пакетах, где нет пункта «все включено». Кроме того, растет интерес к здоровому образу жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

Легенда джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Williams Oliver. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Williams Oliver. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчуки Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
3: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
4: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
5: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
6: Интересно знать.
7: В истории некоторых государств существовали абсурдные налоги на предметы, считавшиеся излишеством. Например, налоги на тень, на солнце и даже на необычные имена.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 177 беспилотников над 14 российскими регионами. По данным Минобороны, дроны уничтожали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Москве беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице. Никто не пострадал. В Брянской области дрон ударил по движущемуся грузовику агрохолдинга «Мираторг». Был ранен водитель. В Белгородской области при взрыве легковушки вчера вечером пострадали 2 человека. А в Воронежской области повреждены кровли торгового центра и 13 частных домов. В операции «Проезд свободы», которую анонсировал президент США Дональд Трамп, участвует 15 тысяч американских военнослужащих. Также будут задействованы эсминцы, более сотни самолетов наземного и морского базирования и другая военная техника. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США. Операция по выводу судов из Ормузского пролива должна начаться сегодня, сообщал Трамп. Он называл это гуманитарным жестом со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. Он объяснил, что решение о начале операции было принято после обращения третьих стран, которые просили освободить суда из заблокированного морского коридора. Вашингтон уже давно планировал сократить свой военный контингент в Германии, сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц. В интервью телеканалу ARD он сказал, что объявление о выводе 5000 солдат не стало неожиданностью для Берлина. Источники Нью-Йорк Таймс уточнили, что хоть Вашингтон и ранее рассматривал возможность вывода войск, это решение представили как наказание за комментарии Мерца о войне в Иране. Он назвал неэффективными переговоры Вашингтона и Тегерана, заявив, что Иран унижает США. Добавлю, в Германии развернуто 38 тысяч американских военнослужащих. В этой же стране размещаются европейское и африканское командование США. Издание книг в России напоминает хождение по минному полю из-за широких трактовок законодательства. Об этом заявил в интервью РБК владелец издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков. По его словам, издатели вынуждены работать в условиях неопределенности, связанные с законами о запрете пропаганды наркотиков и ЛГБТ. В России международное движение ЛГБТ было признано экстремистским и запрещено. Редакторы находятся под постоянным давлением, добавил Новиков. Он указал, что одной из ключевых проблем остается огромный объем уже выпущенной литературы, которые требуют проверки. Миланский «Интер» со счетом 2-0 на своем поле обыграл «Парму» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. После этой победы он стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Наполи» и выиграл турнир за 3 тура до конца. Команда в 21-й раз выиграла титул чемпиона Италии. Больше трофеев только у туринского «Ювентуса» 36. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Вся наша жизнь – это история. Смена дат и событий освещает ход времен. Короткие заметки, занятные факты и детали о людях, живших на этой земле, в программе «Персона дня».
1: Каждый будний день в эфире «Радио Джаз». Программа «Персона дня».
0: «Радио Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 925 0.

0: дня.
1: Примерно в такой же день 558 года до нашей эры в небольшом царстве на склоне непальских Гималаев вероятнее всего родился тот, кто стал Буддой. Гаутама был принцем одного из самых богатых царств, то есть потенциально правителем, но ему хотелось понять, как здесь все устроено.

0: просить всех желающих погружаться в глубины сердца, работать с энергией и соединяться с источником всего сущего. Но никогда не призывал идти за собой, говоря: «Лучше длинный путь, но ваш».
1: Персона дня.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru. ИБ Алатиба ВГ. УГРН ИБ 3187-746-550-045-6+.
2: Поймай момент. Весь май в салоне Дядькова Дизайн авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью Дядькова. Ждем в гости. Дядькова.
3: Каждую среду до 13 мая. В сети ресторанов «Брассери Ламбик». Пробуйте любимые хиты меню по себестоимости. 10 новых блюд каждую неделю. Бельгийские картофельные вафли. Салат с хрустящим цыпленком. Тако с уткой по-пекински. Свиные ребрышки в глазури барбекю. Говядину по-фламандски и другие блюда из фламандской и европейской гастрономии по самой привлекательной цене. Рестораны, участвующие в акции и резерв столов, на lambic.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
4: Интересно знать. Над бестселлерами «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Черный тюльпан» и «Ожерелье королевы» Александр Дюма трудился в паре с Огюстом Маке. Этот литературный слуга приложил руку почти ко всем знаменитым романам мастера. Позже, устав от тени гения, Маке подал в суд, требуя признать его полноправным соавтором 18 книг. Однако Фемида оказалась на стороне Дюма, посчитав, что работа помощника была лишь подготовительной, и официально автором легендарных приключений остался лишь один человек –

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Воронежской области при ударе БПЛА повреждены более 10 домов и кровли торгового центра. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в одном из домовладений загорелась надворная постройка, пожар быстро потушили. В другом повреждена газовая труба. При атаке, как заверил губернатор, обошлось без пострадавших. Всего в ночь на понедельник над Россией уничтожено 177 беспилотников в 14 регионах. В Москве дрон попал в жилую многоэтажку на Мосфильмовской улице. Пострадавших нет. В Алтайском крае потоплены 80 приусадебных участков. Домов, затронутых паводками, в регионе не осталось, говорится в сообщении МЧС. За прошедшие сутки вода ушла с 18 приусадебных участков. Остаются затопленными один мост, также зафиксированы подтопления в городе Заринский и 5 муниципальных районах. Напомню, что к середине апреля в Алтайском крае оказались потоплены сотни приусадебных участков и более 40 домов. Для разрушения ледовых заторов привлекали вертолет, также проводили взрывные работы на участке реки Аби. МИД России заявил о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. Об этом заявил посол по особым поручениям ведомства Артем Булатов. Кто может быть причастен к подобным инцидентам, он не уточнил. По мнению дипломата, такие ЧП могут назвать поводом для вбросов о загрязнении окружающей среды и под этим предлогом попытаться ввести непредусмотренные международным правом зоны безопасности в ущерб интересам России, передает РИА Новости. Довольно ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял о планах нарастить военные присутствия в Балтийском море. Такое решение было принято после участия случаев обрыва кабелей на дне моря. Гендиректор оборонного завода «Красмаш» Александр Гаврилов арестован по подозрению в растрате. По словам депутата Красноярского горсовета Ивана Петрова, Гаврилов проходит по делу о получении взятки в 3 миллиона рублей. Красноярский машиностроительный завод – одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Входит в Роскосмос. На заводе производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». Александр Гаврилов возглавил предприятие в 2018 году. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в котором в том числе предлагается увеличить до 50 тысяч рублей размер госпошлины за прием в гражданство России и выход из него. Кроме того, правительство предлагает увеличить до 30 тысяч размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. Помимо этого, Кабмин хочет освободить от госпошлины за получение приобретенного гражданства России иностранных граждан, ранее являвшихся гражданами Советского Союза. Даниил Медведев стал 9-й ракеткой мира. Россиянин поднялся с 10-й строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На минувшей неделе Медведев дошел до 4-го круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил итальянцу Флавио Каболли. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: свет на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Всемирный день щедрости, день водолазов и пожарных, день общения и рождения Будды. Такие даты отмечены в светском календаре ближайших дней. Те, кто с радостью откликаются на всякий повод, могут хорошо провести время. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Но, возможно, лучшие часы этой недели пройдут на яхте «Рэдисон», потому что в четверг выступает Владимир Агафонников и его бэнд. Они виртуозно играют смуф-джаз, традиционал джаз, а также фанк, фьюжн и соул. В концертных программах Владимира Агафонникова собственные пьесы и аранжировки всемирно известных хитов поп-музыки. 7 мая «Рэдисон». Великолепный барабанщик, бенд-лидер Петр Ившин – один из самых востребованных сессионных музыкантов. Но сейчас его поди поймай, так что концерт 5 мая в клубе Козлова на Мясницкой обязателен к посещению. Петр Ившин и Cool Jazz Quintet анонсированы джазовые стандарты в авторских аранжировках, созданных по канонам жанра. Ну и в целом будет умный современный джаз. Ну и, между прочим, там же, на Мясницкой, через дорогу, клуб «Петрович». И вот вечером в пятницу джазовый коктейль представит великолепное трио Евгения Гречищева, превращающего каждую ноту в настроение. Тоже джазовые стандарты в программе, и вроде бы все хорошо и давно знакомо, но первоклассное исполнение. И в целом такая музыка и нужна для теплого вечера в хорошей компании. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио. Just.

радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз». Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-5256 или на сайте rest-catering.ru.
1: Джаз меняется, и мы меняемся вместе с ним. Следим за новыми актуальными трендами. Общаемся с признанными звездами джазовой сцены и пока неизвестными, но очень талантливыми музыкантами. Встречаемся с интересными собеседниками, добившимися успеха в самых разных сферах. Искусстве и науке, экономике и политике, медицине и образовании. Обсуждаем громкие джазовые премьеры с продюсерами, организаторами фестивалей и директорами концертных площадок в еженедельной авторской программе «Вечерний джайв». «Вечерний джайв» с Мариам Мирабовой.
2: Это самый откровенный разговор о том, что происходит в мире через призму джаза.
1: «Вечерний джайв» по пятницам в 20:00 и в повторе в воскресенье в 17:00.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать.
3: Самый плодовитый гений в искусстве – Пабло Пикассо, создавший около 100 тысяч шедевров от живописи и скульптур до керамики и уникального текстиля.

0: час. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В ночь на понедельник беспилотник взорвался после столкновения с многоэтажным жилым домом на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин. Мэр добавил, что пострадавших нет. В ходе взрыва были выбиты стены трех комнат на 36 этаже, а часть фасада рухнула на таксиста под домом. Об этом сообщил телеграм-канал Мэш. Интенсивность беспилотных атак в последние дни привела к тому, что столичные аэропорты столкнулись с ограничениями на полеты. По состоянию на сегодняшнее утро они были сняты. Однако Шереметьево столкнулся с транспортным коллапсом еще накануне. В аэропорту образовались огромные очереди из-за тщательных досмотров прилетающих пассажиров сотрудниками таможни. Поздно вечером воздушная гавань заявила, что ситуация в зоне международных прилетов стабилизировалась, скоплений пассажиров нет, они проходят формальности без задержек. Следственный комитет завел дело после опрокидывания моторной лодки на Москве-реке с 10 пассажирами на борту, 7 из которых дети. Пострадавших в результате инцидента нет. Все доставлены на берег. Судно с пассажирами перевернулось накануне около Красногорска, в результате чего люди выпали за борт. Все они были в спасательных жилетах. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. Москвичей предупредили об ограничении движения в центре столицы. Они будут водиться сегодня с 16.30 на ряде улиц и набережных, сообщили в столичном Дептрансе. Ведомство рекомендовали жителям и гостям столицы пользоваться городским транспортом и заранее планировать маршруты. Стоимость ночи в гостиницах Москвы снизилась более чем на 1.5%. В среднем за ночь туристы платили 10 тысяч рублей, пишет газета «Коммерсант». Снижение стоимости зафиксировано впервые с 2022 года. Бюджетные средства размещения сейчас испытывают давление со стороны растущего рынка посуточной аренды, отмечает издание. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что активность на рынке внутреннего туризма в первом квартале сократилась год к году на 4-5%. На майские праздники количество гостиничных бронирований в Москве снизилось почти на 6%. В аптекарском огороде зацвела черемуха. Увидеть ее можно у субтропиков возле сакуры. Черемуха колората – нежное облако с ароматом, который хочется запомнить навсегда, рассказали в пресс-службе сада. Дерево живет несколько десятилетий, но в благоприятных условиях может радовать и гораздо дольше. Цветет обильно почти каждый год, но плодоносит не всегда. Нежные цветки могут повредить весенние заморозки. Ухудшение погоды ожидается в Москве в конце недели. Пройдут дожди и местами прогремят первые весенние грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в конце недели после прохождения в четверг холодного атмосферного фронта погода испортится. Днем будет не выше плюс 10-15 градусов. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 25. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 922

Легенда джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчуки Ресторан Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
3: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. Ван Гог написал картину «Звездная ночь», когда добровольно находился в лечебнице Сен-Поль-де-Мизоль. Он действительно не мог видеть этот пейзаж в реальности. На картине изображен вид из окна его спальни, дополненный вымышленной деревней и воспоминаниями родной Голландии. Причем самая яркая звезда на его шедевре на самом деле планета Венера. Современные астрономы подтвердили, что весной 1889 года она была видна именно в этой части неба на рассвете и сияла максимально ярко.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова, здравствуйте. Запущена бесплатная федеральная горячая линия по теме организации летнего отдыха в России. Родители могут получить консультацию по подбору лагерей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Горячая линия принимает звонки круглосуточно, уточнил он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности вместо него назначен Федор Щукин. Распоряжение подписал президент Владимир Путин. Щукин занимает пост главы Верховного суда Дагестана с 2024 года. Школы в Туапсе возобновили работу после закрытия, связанного с атакой ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Детские сады и учреждения дополнительного образования муниципалитета также принимают детей. И работают только два детсада. 28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА. Тушение возгорания заняло двое суток. Был введен режим ЧС регионального уровня. Тела еще четырех рабочих обнаружили на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов. Спасательная операция продолжалась 4 дня без перерывов. Расчищены 15,5 тысяч кубометров породы, уточнил губернатор. Тела еще четырех рабочих достали из-под завалов накануне. Всего при обрушении угольного разреза 30 апреля погибли 8 человек. Грунт просел из-за оттаивания ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой. Арабские Эмираты вышли из состава Организации арабских стран экспортеров нефти. Это произошло после выхода страны из ОПЕК и ОПЕК+. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что в результате стоимость нефти может рухнуть до $30 за баррель.
2: Выход их из объединенной арабской организации ни на что не влияет, по инерции скорее идет, а вот выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, это создает, конечно, риски для всех, потому что после открытия Армузского пролива они, соответственно, могут увеличивать добычу, они теперь никак не обременены квотами. И главный риск даже не в том, что они увеличат добычу, а в том, что другие участники ОПЕК, ОПЕК+, скажут, почему им можно увеличивать добычу, а нам нет, и тоже начнут это делать, и, по сути, организация может развалиться. И в этом случае на мировой рынок выйдет несколько миллионов баррелей в сутки, даже в краткосрочной перспективе начнется переизбыток предложений, и цены упадут в район там, $30, цена может легко уйти. Потом рынок скорректируется, но на какой-то период, там, на несколько месяцев, мы увидим низкие цены. А для нас это тоже было бы рискованно.
1: Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, 1 мая. Они назвали решение стратегическим, оно соответствует долгосрочной экономической политике страны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Примерно в такой же день 558 года до нашей эры в небольшом царстве на склоне непальских Гималаев, вероятнее всего, родился тот, кто стал Буддой. Гаутама был принцем одного из самых богатых царств, то есть потенциально правителем, но ему хотелось понять, как здесь все устроено. Настолько, что царевич стал отлучаться из дворца все чаще и чаще, подвергая себя не только риску, но и испытаниям. И в какой-то момент ушел, как он думал, насовсем. Такое решение казалось Будде самым правильным. Настрадавшись вдоволь, он понял так многое, что стал учить. Не объявлял себя ни пророком, ни посланником. Просто сказал, что жизнь без страданий возможна. Между прочим, принц Сиддхартха вернулся во дворец. Все-таки он оставил там молодую супругу с ребенком. Но она выбрала иной путь и впоследствии вышла замуж. А Будда продолжал учить всех желающих погружаться в глубины сердца, работать с энергией и соединяться с источником всего сущего. Но никогда не призывал идти за собой, говоря: «Лучше длинный путь, но ваш».
1: Персона дня.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambic.ru. 18+.
2: Журнал «Мудборд». Стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
1: Журнал «Мудборд». О звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
2: Журнал «Мудборд». В продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
1: Интересно знать.
4: В эпоху немого кино музыка была нужна не только для атмосферы. Пианисты-топеры своими пассажами просто заглушали страшный шум и треск первых кинопроекторов, чтобы зрители могли сосредоточиться на картинке.

0: радио «Джаз». The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Москве 9 мая 7 станций метро будут работать только на вход и пересадку. Среди них Площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Боровицкая и Арбатская, Арбатско-Покровская линии. Также возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях, сообщает Дептранс. Москвичей предупредили об ограничениях мобильного интернета с 5 по 9 мая. Также будут трудности с отправкой СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Соответствующие сообщения начал рассылать Билайн. Сотовые операторы рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет. Оба пациента с ранее подтвержденным диагнозом оспа обезьян выписаны из Домодедовской больницы Подмосковья. Об этом сообщили РИА Новости в медучреждении. В начале апреля зампредседателя правительства Подмосковья, министра здравоохранения региона Максим Забелин сообщал о подтверждении диагноза оспа обезьян у одного госпитализированного пациента. Позднее в пресс-службе медучреждения сообщили, что госпитализирован еще один пациент. В Подмосковье подвели итоги ликвидации последствий апрельского снегопада и урагана. Сильный ветер и налипание мокрого снега привели к падению деревьев и локальным нарушениям электроэнергии в ряде округов области. К ликвидации последствий привлекали 1200 специалистов и свыше 400 единиц техники, а также более сотни передвижных электростанций. Помощь оказывали бригады из соседних регионов и Москвы. Энергетики проводили физический обход вдоль линии электропередачи для выявления обрывов и наладили непрерывную связь с жителями. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил энергетиков за ликвидацию последствий циклона. В рамках встречи главе региона также доложили о направлениях работы ПАО «Россети» Московский регион на этот год. В том числе будет проведена санитарная расчистка вдоль ЛЭП и замена некоторых из них. В районе Ростокина появится новый дом по программе реновации. Проект многоквартирного дома на сельскохозяйственной улице уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. В новостройке будет 170 квартир с чистовой отделкой. На первом этаже разместятся помещения общественного назначения. Дом впишется в сложившуюся инфраструктуру района. В пешей доступности от него находятся поликлиники, школы, детские сады, магазины, спортивные объекты, остановки общественного транспорта и места для прогулок и отдыха. Фабио Челестини покинул пост главного тренера московского ЦСКА. Его назначен Дмитрий Игдисамов, ранее руководивший молодежной командой ЦСКА. Швейцарский специалист возглавил ЦСКА в июне прошлого года. Соглашение было рассчитано на 2 года. Под руководством Челестини клуб завоевал Суперкубок России. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает 6-е место. В последних 5 встречах команда не одержала ни одной победы, потерпев 2 поражения и 3 сыграв в ничью. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «N». И нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Легенда джаза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Williams Oliver. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Williams Oliver.

Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru. ИБ Алатьева ВГ. УГР. ИБ 318-77-46-550-045.
2: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке Радио Джаз и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
3: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-0444.
5: Интересно знать. Чтобы исполнить знаменитое «Happy Birthday» для президента Кеннеди, Мэрилин Монро пошла на настоящий риск. Наряд от дизайнера Жана Луи был настолько узким, что его в буквальном смысле зашивали прямо на Мэрилин за считанные минуты до выхода. Тончайшая ткань, расшитая 6000 сверкающих страз, сидела как вторая кожа. Вот такой наряд было просто невозможно надеть белье. Этот провокационный шедевр из 6000 страз стал не просто одеждой, а символом целой эпохи.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 7 работников агрохолдинга «Мираторг» ранены в Брянской области в результате обстрела ВСУ. При эвакуации пострадавших была совершена попытка повторной атаки дронами, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медпомощь. Также, по словам главы региона, повреждены производственные помещения. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, передает РИА Новости. Парад Победы в Москве в этом году пройдет без участия военной техники. По данным Кремля, на мероприятии ожидаются зарубежные гости. Генерал-лейтенант Александр Чайка назначен главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили два источника РБК. С октября 2023 года этот пост занимал Виктор Авзалов. 54-летний Чайка, замначальника Генштаба Вооруженных сил, командовал группировкой российской армии в Сирии. Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин вышел на работу после возвращения в Санкт-Петербург. Об этом рассказал на пресс-конференции гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, ученый вернулся из затянувшегося отпуска. Ранее Бутягина задержали в Польше по запросу Киева, который заподозрил ученого в проведении незаконных археологических работ в Крыму. Позднее археолога освободили в рамках обмена заключенными, проведенного между Польшей и Белоруссией. Человек, который не придерживался здорового образа жизни, может страдать от хронических болезней в свои последние 12 лет жизни. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава, правильный образ жизни добавляет к отведенному человеку времени по меньшей мере 10-15%. Ранее Мурашко заявлял, что к 2030 году число россиян, ведущих здоровый образ жизни, планируется увеличить примерно до 14%. Не менее 3 человек погибли из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде в Атлантическом океане. Хантавирусом можно заразиться от диких грызунов путем случайного вдыхания пыли, содержащей продукты их жизнедеятельности, рассказал НСН директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
2: Это РНК, содержащий вирус, соответственно, может вызывать два основных варианта инфекции. Легочный синдром, а также геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. По всему миру он распространен, появляется у грызунов, и они его выделяют со слюной, с мочой, экскрементами в процессе своей жизнедеятельности. Человек заражается только от грызунов через дыхание, пыли, когда попадают экскременты, редко от укусов.
1: Всего на борту лайнера 170 пассажиров и 71 член команды. Сейчас судно стоит на якоре в столице Кабо-Верде. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчук и Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости «Дядьково».
3: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
4: Интересно знать.
5: Чтобы наглядно показать погружение в пучины человеческого подсознания, Сальвадор Дали нередко выступал перед публикой в тяжелом водолазном костюме. Однажды этот перформанс чуть не стоил ему жизни. Во время лекции в Лондоне шлем заклинило, и художник начал задыхаться, пока зрители аплодировали, принимая его конвульсии за часть шоу.

0: The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Система противовоздушной обороны сбила еще 3 беспилотника на подлете к Москве, сообщил около половины третьего дня Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток мэр Москвы сообщил о 7 дронах, сбитых на подлете к столице. Ранее утром Собянин подтвердил, что беспилотник врезался в одно из зданий в районе Мосфильмовской улицы. Люди не пострадали. Еще 96 вагонов серии «Москва-2026» принято для работы на замоскворецкой линии московского метрополитена, сообщил Сергей Собянин. Теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии. Самых лучших и технологичных в мире метропоездов, которые производят в России, отметил мэр. Вместимость нового состава увеличена на 10%, а двери стали шире на треть. Салоны оснащены разъемами для зарядки гаджетов, информационными экранами, удобной наддверной навигацией, адаптивной подсветкой в зависимости от времени суток. По словам мэра, с 2010 года доля современных поездов столица выросла с 13% до 80%, а в 30-м году достигнет 90%. Массовое ДТП с 14 автомобилями на внутренней стороне 41-го километра МКАДа в районе Теплого Стана произошло в результате отказа тормозной системы у грузовика. Как сообщил департамент транспорта, водитель КАМАЗа сказал, что его машины отказали тормоза. Погибших в ДТП нет, пострадали 4 человека. На месте работают оперативные службы для восстановления дорожного движения. Водителям советуют объезжать этот участок через улицы Павла Фитина и Профсоюзную. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе и губернатор Московской области посетили город Дмитров. Игорь Щеголев и Андрей Воробьев в местном техникуме обсудили со студентами их профессиональные планы на будущее. Как напомнил глава региона, в техникуме, который является старейшим средним профессиональным образовательным учреждением на севере Подмосковья, готовят кадры для реального сектора экономики. При этом учебное заведение активно взаимодействует с предприятиями-работодателями. Дмитровский техникум включает 4 подразделения, а всего в нем обучаются почти 3500 студентов. По словам Воробьева, обучение здесь ведется по 48 направлениям, включая 30 специальностей и 12 профессий. Понедельник стал столицей самым теплым днем с начала года. Воздух в городе к 13 часам прогрелся до плюс 24,2 градуса. Такое значение зафиксировано на базовой метеостанции гидрометцентра на ВДНХ. Прогрев в столице продолжится еще пару часов, поэтому точное значение максимума дня станет известно после 9 вечера. Температура оказалась на 5-7 градусов выше климатической нормы. Она продержится в регионе до четверга включительно, а в пятницу стартует похолодание. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.
0: «Радио Джаз».

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде». Прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая. Джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде». Это звучит. 16+.
0: Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495 920.

0: свет» на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Всемирный день щедрости, день водолазов и пожарных, день общения и рождения Будды. Такие даты отмечены в светском календаре ближайших дней. Те, кто с радостью откликаются на всякий повод, могут хорошо провести время. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Но, возможно, лучшие часы этой недели пройдут на яхте «Рэдисон», потому что в четверг выступает Владимир Агафонников и его бэнд. Они виртуозно играют смуф-джаз, традишнл-джаз, а также фанк, фьюжн и соул. В концертных программах Владимира Агафонникова собственные пьесы и аранжировки всемирно известных хитов поп-музыки. 7 мая «Рэдисон». Великолепный барабанщик, бенд-лидер Петр Ившин – один из самых востребованных сессионных музыкантов, но сейчас его поди поймай, так что концерт 5 мая в клубе Козлова на Мясницкой обязателен к посещению. Петр Ившин и Cool Jazz Quintet анонсированы джазовые стандарты в авторских аранжировках, созданных по канонам жанра, но и в целом будет умный современный джаз. Ну и, между прочим, там же, на Мясницкой, через дорогу, клуб «Петрович». И вот вечером в пятницу джазовый коктейль представит великолепное трио Евгения Гречищева, превращающего каждую ноту в настроение. Тоже джазовые стандарты в программе, и вроде бы все хорошо и давно знакомо, но первоклассное исполнение. И в целом такая музыка и нужна для теплого вечера в хорошей компании. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио. Just.

класса. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брасерий Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брасерий Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. По сравнению с осенним периодом, весной частота дыхания у людей увеличивается на 1/3. В течение зимы человек испытывает кислородное голодание. Поэтому с потеплением организм начинает потреблять кислород в большем количестве, чем прежде.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами за 6 часов, сообщила Минобороны. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. С 9 до 15 часов дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и Московским регионом. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 3 беспилотников на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток мэр Москвы сообщил о 7 дронах, сбитых на подлете к столице. Суд Челябинске приговорил к 6 годам лишения свободы директора компании «Уралдорстрой» Нвера Колозяна по делу мошенничества и назначил штраф 40,5 миллионов рублей. По данным ФСБ, при выполнении госконтракта Колозян уменьшил объем использованных дорожестроительных материалов, чем значительно удешевил стоимость выполненных работ. При этом заказчику он представил подложные документы о количестве и стоимости материалов. Контракт касался капитального ремонта участка автомобильной дороги в Челябинской области. Имущество Колозяна и компании в размере более 78 миллионов рублей арестовано. Американские корабли не получали повреждений в результате иранских атак, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Там подчеркнули, что американские силы обеспечивают соблюдение морской блокады портов Ирана. Ранее иранское агентство Фарс сообщило об ударе по американскому фрегату, который попытался пройти через Ормузский пролив и не отреагировал на предупреждение иранской стороны. По этой информации, две ракеты достигли цели, корабль был вынужден развернуться. Госавтоинспекция опровергла повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения с мая. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в ГАИ. Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы с 1 мая вступили в силу поправки в КОАП, которые существенно увеличили штрафы для водителей. В ГАИ напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Все данные публикуются на официальном интернет-портале правовой информации. Делегация России прибыла на 61-ю Венецианскую биеннале современного искусства и уже приступила к репетициям. Об этом ТАСС сообщила комиссар российского павильона Анастасия Корнеева. По ее словам, подготовка экспозиции находится на финальной стадии и проходит без осложнений. Помощь оказывают итальянцы. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступали против присутствия российской экспозиции, звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале гранта в 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Как сообщил комиссар, в дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы по приглашениям, а с 9 мая по 22 ноября будет представлена документация проекта «Дерево укоренено в небе». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 900.

0: Примерно в такой же день 558 года до нашей эры в небольшом царстве на склоне непальских Гималаев, вероятнее всего, родился тот, кто стал Буддой. Гаутама был принцем одного из самых богатых царств, то есть потенциально правителем, но ему хотелось понять, как здесь все устроено. Настолько, что царевич стал отлучаться из дворца все чаще и чаще, подвергая себя не только риску, но и испытаниям. И в какой-то момент ушел, как он думал, насовсем. Такое решение казалось Будде самым правильным. Настрадавшись вдоволь, он понял так много, что стал учить. Не объявлял себя ни пророком, ни посланником. Просто сказал, что жизнь без страданий возможна. Между прочим, принц Сиддхартха вернулся во дворец. Все-таки он оставил там молодую супругу с ребенком. Но она выбрала иной путь и впоследствии вышла замуж. А Будда продолжал учить всех желающих погружаться в глубины сердца, работать с энергией и соединяться с источником всего сущего. Но никогда не призывал идти за собой, говоря: «Лучше длинный путь, но ваш».
1: Персона дня.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. «Дядьково».
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать.
2: В 2025 году технологии искусственного интеллекта начали массово использовать не только для омоложения, но и для оживления мимики актеров в дубляже. Теперь в некоторых релизах движения губ актеров программно подстраиваются под иностранную речь, чтобы избежать рассинхрона.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Средства противовоздушной обороны уничтожили еще два беспилотника на подлете к столице, сообщил Сергей Собянин около 16 часов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. За полтора часа до этого мэр сообщал о трех сбитых дронах. Всего с начала суток уничтожено не менее 8 беспилотников, которые летели на Москву. Минувшей ночью Собянин рассказал, что дрон попал в здание в районе улицы Мосфильмовской и обошлось без пострадавших. Росавиация сообщила только что о снятии временных ограничений в аэропорту Внуково. До 7 человек увеличилось число пострадавших в крупном ДТП на юго-западном участке МКАДа в районе Теплого Стана. Четверо из них госпитализированы, сообщил Департамент здравоохранения. КАМАЗ на внутренней стороне 41-го километра МКАДа столкнулся с 13 другими машинами. Водитель грузовика рассказал, что у него отказала тормозная система. Движение в районе аварии уже восстановлено. Сервис искусственного интеллекта «Цифровой учитель» вошел в число самых популярных приложений Московской электронной школы. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Сервис «Цифровой учитель» запустили в 2024 году. Он регулярно пополняется новыми материалами и помогает ученикам средней и старшей школы лучше усвоить математику, английский язык, физику, информатику. Инновационный инструмент анализирует знания ребенка, определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. С начала этого учебного года школьники решили уже свыше 66 миллионов задач. Тематический поезд в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию метро. Как отметили в Департаменте транспорта, запуск тематических составов стал доброй традицией, которая позволяет отдать дань памяти бессмертному подвигу нашего народа. Это уже четвертый по счету тематический поезд в честь 9 мая. Он будет курсировать по синей ветке до 22 июня. В оформлении состава использовали праздничную символику, а в вагонах разместили фразу о Великой Победе. Помимо тематического поезда, в этом году московский транспорт традиционно украшает к празднику всю инфраструктуру. Световые инсталляции размещают в вестибюле, а в метро и на остановках уже появилось свыше 500 праздничных плакатов и баннеров. Научно-популярный фестиваль «Наука и мороженое» развернется на 10 площадках ВДНХ с 5 по 7 и с 12 по 14 июня. В первом блоке гостей ждут креативные выходные и возможность взглянуть на мир ВДНХ через призму творчества. Во вторые научные выходные можно будет исследовать пространство ВДНХ с помощью науки, эксперимента и игры. Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации. Участников, в частности, ждут встречи с учеными из Сколтеха, велопрогулка по ВДНХ вместе с историком архитектуры, настольные игры со специалистами Дарвиновского музея. Также гостям расскажут о генной инженерии и судебной медицине. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Реклама на Радио Джаз.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл» «Джаз на воде» – прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая – джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде» – это звучит 16+.
2: Жизнь становится замечательной, когда ее замечаешь. Чтобы не пропустить главные события весны, слушайте «Выход в свет» на Радио Джаз. Радио Джаз. Телефон рекламной службы в Москве. 495 925

раза. Сезон гриля открыт. А с правильной посудой и современными гаджетами «Вильямс Оливер» в этом сезоне у вас главная роль. Чугунные сковороды, казаны и термокастрюли профессионального качества. В «Вильямс Оливер» вы найдете все, что нужно для создания кулинарных шедевров. «Вильямс Оливер» в сердце вашего дома.

Легенды джаза. Вильямс Оливер. Премиальный мультибрендовый магазин товаров для кухни и дома. Вильямс Оливер. В сердце вашего дома. Спонсор рубрики ООО «Патриот Групп».

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира, приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
2: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
3: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.com.
4: Слышите звук моторов? 16 мая при поддержке «Радио Джаз» и компании «Старое время» пройдет 6-й ралли коллекционных ретро-автомобилей «Архангельское аутлет». В этом году тема кинематографа. Живая музыка, уникальные машины и, конечно, подарки. Это официальное открытие летнего сезона. Ждали весь год? Приезжайте. Будет на что посмотреть. 16 мая. Новорижское шоссе 5. Вход свободный. 6+.
5: Васильчуки Ресторан Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. Происхождение слова «джаз» – одна из главных загадок в истории музыки. Самая популярная версия – оно родилось из сленга 19 века. «Джазм» означал неиссякаемую энергию, напор и драйв. Но поначалу в музыкальной среде его считали слишком вульгарным для сцены. Время шло, и термин приобрел более широкий смысл, описывая уже в 1912 году сумасшедшую подачу мяча в бейсболе, которую было невозможно предугадать. И сегодня лингвисты уже официально признают «джаз» самым влиятельным словом 20 века, навсегда изменившим мировую культуру.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При атаке беспилотников вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб один человек, семеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Мужчина погиб в Шебекинском округе в поселке Батратская дача. В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица в результате ракетного обстрела пострадала женщина. Также в самом Грайвороне при взрыве дрона получил ранение боец подразделения «Орлан». Кроме того, поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу. Там пострадали три человека, включая 10-летнего ребенка. В городе Шебекин беспилотник атаковал территорию предприятия. Там пострадали двое мужчин. Правительство России должно к сентябрю разработать предложение по обновлению образовательных стандартов с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта и необходимости междисциплинарной подготовки специалистов. Такое поручение дал Владимир Путин по итогам прошедшего ранее форума будущих технологий. Также президент ждет предложение по организации профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий. Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и блокируют движение судов в иранский порт. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент телеканалу Fox News, комментируя сообщение Центрального командования США. По его данным, два торговых судна под американским флагом уже безопасно прошли через пролив, а силы США участвуют в восстановлении гражданского судоходства. Армия Ирана, в свою очередь, заявила, что произвела предупредительные выстрелы по кораблям ВМС США, которые пытались пройти Ормузский пролив. Ранее агентство Фарс утверждало, что силы Ирана атаковали американский фрегат, который попытался пройти через пролив. США опровергли это сообщение. Компания «Генезис» объявила о намерении подать иск о банкротстве старейшей в России косметической фабрики «Свобода». Поводом стал долг 125 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Федресурс». Руководитель «Генезисом» Алексей Четвергов, владелец и президент производителя напитков и продуктов питания «Черноголовка». Компания «Свобода» основана на мощностях предприятия, которое открылось еще в дореволюционной России. Производитель подчеркнул, что намерен урегулировать претензии в законном порядке. При этом источники издания указывают, что на косметическом рынке ходят слухи о возможной продаже «Свободы». Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, которые подлежат маркировке из-за упоминания наркотических средств. В него попали более 100 новых произведений. Среди них книги «Товарищ Чикатило», «The Doors. Сгореть в любви дотла», «Нирвана. Правдивая история». Великое интервью журнала «Rolling Stone» за 40 лет. Ранее Российский книжный союз опубликовал отраслевой перечень из примерно 1000 книг, которые подлежат маркировке. В него, в частности, вошли произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Дины Рубина, Стивена Кинга, Карлоса Кастанеды, Эриха Мария Ремарка, Джона Стейнбека. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.
2: Grab your coat, grab your hat, leave your worries on the doorstep.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495 925 0.

0: Примерно в такой же день 558 года до нашей эры в небольшом царстве на склоне непальских Гималаев вероятнее всего родился тот, кто стал Буддой. Гаутама был принцем одного из самых богатых царств, то есть потенциально правителем, но ему хотелось понять, как здесь все устроено. Настолько, что царевич стал отлучаться из дворца все чаще и чаще, подвергая себя не только риску, но и испытаниям. И в какой-то момент ушел, как он думал, насовсем. Такое решение казалось Будде самым правильным. Настрадавшись вдоволь, он понял так много, что стал учить. Не объявлял себя ни пророком, ни посланником. Просто сказал, что жизнь без страданий возможна. Между прочим, принц Сиддхартха вернулся во дворец. Все-таки он оставил там молодую супругу с ребенком. Но она выбрала иной путь и впоследствии вышла замуж. А Будда продолжал учить всех желающих погружаться в глубины сердца, работать с энергией и соединяться с источником всего сущего. Но никогда не призывал идти за собой, говоря: «Лучше длинный путь, но ваш».
1: Персона дня.

0: for me.
1: Реклама на радио «Джаз».
2: Джаз-клуб Игоря Бутмана приглашает на майские праздники. Вас ждет яркая музыкальная программа на любой вкус и настроение. От ретро-джаза 20-х до любимых советских шлягеров и оригинальных современных стандартов. Каждый день на сцене. Известнейшие музыканты. Легендарный ансамбль «Мелодия» Георгия Граняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Уникальная певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. С 1 по 11 мая. Начало в 19:30. Программа и билет на сайте moscow.bootmanclub.ru. ИБ Алатиба ВГ. УГР ИБ 318-77-46-2-550-045. 6+.
3: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.com.
4: Журнал «Мудборд» – стильный глянец для тех, кто слышит красоту в деталях.
2: Журнал «Мудборд» – о звездах, искусстве, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
4: Журнал «Мудборд» – в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях Москвы и Петербурга. 16+.
1: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
2: Интересно знать.
5: Миллиардер Дэвид Рокфеллер собрал 40 тысяч жуков. Его хобби привело к научному открытию. Особый вид насекомых теперь носит его имя.

0: The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Потребление газа в России в начале мая обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил «Газпром». 1 числа показатель составил почти 963,5 миллиона кубометров. 2 и 3 мая поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Повышенный спрос на газ связан с холодной погодой. Средняя температура воздуха в зоне действия единой системы газоснабжения была в эти дни ниже климатической нормы. Потребление газа в прохладном апреле обновило рекорд для этого месяца. Как отметили в «Газпроме», морозное начало нынешнего года дало стимул производство на весь следующий год. Исключение из перечня параллельного импорта некоторых моделей компьютеров, ноутбуков и накопителей не окажет влияния на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке, считают Минпромторги. Изменения вступят в силу 27 мая. По версии ведомства, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохранятся в перечне параллельного импорта и могут ввозиться в Россию без одобрения правообладателей. Всего с 28 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, исключили более 30 позиций. Гражданин России входит в состав экипажа нидерландского круизного лайнера, на борту которого ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, подтвердила компания-владелец судна. Также в состав экипажа входит 5 граждан Украины. Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» могла стать причиной гибели 3 из 6 заболевших пассажиров. Среди жертв заболевания 2 граждан Нидерландов и гражданин Германии. Хантавирус и группа вирусов, которые передаются человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде. Псевдо-друзья российского археолога Александра Бутягина, который был освобожден из польской тюрьмы, подставили его под операцию европейских спецслужб, заманив в привлекательный тур. Такую версию озвучил генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Российский ученый был задержан в Польше в конце прошлого года по запросу Киева за проведение археологических работ в Крыму. На прошлой неделе россиянина освободили в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Драма «День рождения» с Уильямом Дефо в главной роли выйдет в российский прокат 4 июня. На день раньше мировой премьеры, сообщили ТАСС, продюсерской компании «Среда». Сюжет разворачивается в конце 70-х годов на частном острове в Средиземном море. Миллиардер Маркус устраивает роскошный прием по случаю дня рождения своей дочери, единственной наследницы состояния. Параллельно Маркус принимает важное решение, которое должно определить будущее дочери, но у нее есть собственные секреты и цели. Постепенно праздничная ночь превращается в драматическую противостояние. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио «Джаз».

0: свет» на радио «Джаз». Карта интересной Москвы.
1: Всемирный день щедрости, день водолазов и пожарных, день общения и рождения Будды. Такие даты отмечены в светском календаре ближайших дней. Те, кто с радостью откликаются на всякий повод, могут хорошо провести время. В студии Маргарита Макеева. Здравствуйте. Но, возможно, лучшие часы этой недели пройдут на яхте «Рэдисон», потому что в четверг выступает Владимир Агафонников и его бэнд. Они виртуозно играют смуф-джаз, традишнл-джаз, а также фанк, фьюжн и соул. В концертных программах Владимира Агафонникова собственные пьесы и аранжировки всемирно известных хитов поп-музыки. 7 мая «Рэдисон». Великолепный барабанщик, бенд-лидер Петр Ившин – один из самых востребованных сессионных музыкантов. Но сейчас его поди поймай, так что концерт 5 мая в клубе Козлова на Мясницкой обязателен к посещению. Петр Ившин и Cool Jazz Quintet анонсированы джазовые стандарты в авторских аранжировках, созданных по канонам жанра. Но и в целом будет умный современный джаз. Ну и, между прочим, там же, на Мясницкой, через дорогу, клуб «Петрович». И вот вечером в пятницу джазовый коктейль представит великолепное трио Евгения Гречищева, превращающего каждую ноту в настроение. Тоже джазовые стандарты в программе, и вроде бы все хорошо и давно знакомо, но первоклассное исполнение. И в целом такая музыка и нужна для теплого вечера в хорошей компании. Приятного отдыха и ярких впечатлений. Маргарита Макеева.
0: Выход в свет. На радио. Just.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Васильчуки Рестарант Групп представляет франшизу ресторана «Русский». Современная русская кухня, сильный бренд и поддержка на каждом этапе. Узнавайте больше о франшизах ресторанной группы на сайте franchise-vasilchuki.ru.
2: «Поймай момент». Весь май в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидкой до 75%. Создайте свой интерьер с мебелью «Дядьково». Ждем в гости. Дядьково.
3: Идеальный кейтеринг на свежем воздухе – это рест-кейтеринг. Банкет или фуршет – мы возьмем все заботы на себя. Профессиональная организация, индивидуальный подход, безупречный сервис – это рест-кейтеринг. Более 10 тысяч успешных мероприятий с 2017 года. От камерных вечеринок до праздников на 5 тысяч гостей. Подробнее по телефону 499-409-52-56 или на сайте rest-catering.ru.
1: Проект «Радио Джаз» и флотилия «Радисон Ройл». «Джаз на воде» – прекрасная возможность познакомиться с творчеством ярких музыкантов, играющих в этом жанре. 7 мая – джазовые дивертисменты в исполнении квартета Владимира Агафонникова и лауреата премии «Триумф» Александры Шерлинг. Вечно зеленые стандарты, классика в джазовом прочтении и авторский джаз неизменно гарантируют праздничное настроение и яркие эмоции. «Джаз на воде» – это звучит 16+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать. Картину «Утро в сосновом лесу» создали два художника. Иван Шишкин мастерски написал «Утренний туманный лес», а фигуры «Медведицы с тремя медвежатами» добавил его друг Константин Савицкий. Однако Третьяков, купив полотно, лично стер подпись Савицкого скипидаром. Свое решение он объяснил тем, что замысел, манера письма и исполнение всей картины говорят о том, что эта работа только Шишкина. И если внимательно присмотреться к оригиналу в Третьяковской галерее, в левом нижнем углу до сих пор можно заметить размытые следы стертой надписи.

0: Радио Джаз. The best of the world radio. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Еще один беспилотный летательный аппарат уничтожен над московским регионом, сообщил Сергей Собянин около 7 часов вечера. За полчаса до этого он проинформировал об уничтожении двух дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы. Таким образом, за сутки на подлете к Москве уже сбито более 10 беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 90 украинских дронов над регионами за 6 часов. При атаке беспилотников ВСУ над Белгородской областью погиб один человек, семеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Финляндия и Эстония потребовали от Киева предотвратить попадание беспилотников и их обломков в пределы своих границ. Как заявил финский министр обороны, использование воздушного пространства страны для подобных задач полностью запрещено, даже если речь идет о заблудившихся дронах. С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Эстонии. Накануне финская Минобороны заявила об обнаружении беспилотников в небе недалеко от границы с Россией. После этого премьер Петери Орпо лично заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ. Автомобиль въехал в группу людей в центре Лейпцига. Не менее 2 человек погибли, более 20 пострадали. Подозреваемый водитель задержан, угрозы жизням больше нет, сообщила местная полиция. Для помощи пострадавшим использовали около 40 пожарных и до 40 сотрудников медицинской службы. Кроме того, были задействованы 2 вертолета. По предварительным данным, виновник происшествия психически нездоров. Владимир Путин поручил правительству России к сентябрю разработать предложение по обновлению образовательных стандартов с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта и необходимости междисциплинарной подготовки специалистов. Поручение президент дал по итогам прошедшего ранее форума будущих технологий. Также Путин ждет предложения по организации профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий. Ведущие операторы связи предупредили об отключении мобильного интернета и СМС в Москве с 5 по 9 мая. Заявлено, что меры принимаются в целях обеспечения безопасности на территории столичного региона. Пользователи оповестили о возможных перебоях в работе не только мобильного интернета, но и вероятных сложностях с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Рекомендуется пользоваться домашним Wi-Fi. Отопление в Москве начнут отключать 6 мая, сообщили в комплексе городского хозяйства. В частности, это затронет 34 с лишним тысячи жилых домов. Между тем, в пятницу 8 мая в столичном регионе резко похолодает после летних значений температуры в ближайшие дни, которая на 6-7 градусов выше нормы. В пятницу уже будет от 12 до 17 градусов, сообщил гидрометцентр. Днем 9 мая плюс 10-15, облачно, дождь. По предварительным данным, далее сохранится дождливая погода и похолодает до плюс 7-9 градусов. Популярный телеграм-канал Радио.ру. НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио Джаз.

0: Примерно в такой же день 558 года до нашей эры в небольшом царстве на склоне непальских Гималаев вероятнее всего родился тот, кто стал Буддой. Гаутама был принцем одного из самых богатых царств, то есть потенциально правителем, но ему хотелось понять, как здесь все устроено. Настолько, что царевич стал отлучаться из дворца все чаще и чаще, подвергая себя не только риску, но и испытаниям. И в какой-то момент ушел, как он думал, насовсем. Такое решение казалось Будде самым правильным. Настрадавшись вдоволь, он понял так много, что стал учить. Не объявлял себя ни пророком, ни посланником. Просто сказал, что жизнь без страданий возможна. Между прочим, принц Сиддхартха вернулся во дворец. Все-таки он оставил там молодую супругу с ребенком. Но она выбрала иной путь и впоследствии вышла замуж. А Будда продолжал учить всех желающих погружаться в глубины сердца, работать с энергией и соединяться с источником всего сущего. Но никогда не призывал идти за собой, говоря: «Лучше длинный путь, но ваш».
1: Персона дня.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Веранда ресторанов «Брассери Ламбик». Это больше, чем просто обед или ужин на свежем воздухе. Это ваш уютный уголок в городе. Внимательный сервис, продуманная обстановка и блюда фламандской и европейской кухни, которые хочется пробовать снова. Европейская и бельгийская кухня. Напитки со всего мира. Приятная музыка и атмосфера, в которой легко забыть о делах. Приходите всей компанией. Летние террасы «Брассери Ламбик» открыты каждый день в 15 локациях в центре Москвы. Резерв столов на lambik.ru. 18+.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда, Ленинград. Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
1: Интересно знать.
4: Биографический фильм о Рэе Чарльзе режиссера Тейлора Хэкфорда увидел свет в 2004 году. Исполнитель главной роли Джейми Фокс, чтобы лучше понять слепого музыканта, вовсе отказался от света. Во время съемок он носил специальные силиконовые протезы на веках, которые не позволяли ему ничего видеть по 14 часов в день.

0: best of the world radio.
1: В эфире СМИ «Радио Джаз». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Роскомнадзор». Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Радио Джаз», предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Джаз».
1: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
0: Радио «Джаз». Телефон рекламной службы в Москве. 495-925-04-44.
2: Интересно знать. Дети весной и летом растут быстрее. Во-первых, становится больше солнечных дней, когда активнее вырабатывается витамин D, влияющий на рост костей и мышечной ткани. Также солнце ускоряет метаболизм, а значит и рост. Во-вторых, в теплую погоду организм не тратит много ресурсов на согревание себя, поэтому может пустить эту энергию на другие цели.

0: Радио Джаз.
1: The way you wear your head, the way you sip your tea,

0: Радио Джаз. The best of the world radio.
1: В эфире СМИ Радио Джаз. Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS-77-59-524 выдано 3 октября 2014 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала Радио Джаз, предназначена для лиц старше 12 лет.